нас двое. А это значит, кто-то сверху спокоен. А это значит, нас покажут по ящику. Беспорядочно бродим прозрачные. Мы герои передач про воинов, провокаторы снов сумасшедшего. Пляшем голые в лучах от прожектора. После отбоя на поле футбольном, в колонии женской. Нас двое, а это

не валяемся в лавке. Мы как дети капитана Гранта, и закадровый голос актера-педанта раскроет сюжет нам. Нас двое, а это значит, нас поймали на слове.

Есть только ветер смерти нет. Есть только ветер смерти нет. Есть только ветер смерти нет. Есть только ветер смерти нет. Есть только ветер смерти нет.

ракета казался сильней. Последний кораблик остыл, последний фонарик устал.

миллион атрибутов. А утром кофе, дорога и будни, просто будни, просто будни. Так оно и будет. Небо, самолет, посадка и города, микросхемы.

на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Толком так никто не знает. Он был коллекционером.